честно пьяна, а мы это дойса. Сенна крауа, едет дойстоп, кушать аспорт.